0: Привет.
1: Ну говори.
0: Сегодня
1: на Альберсмит. Мандалам. Ирубатте.
0: Альбин
1: Кинкурама, Алладин Экия. Кальвинал